За святейшего Саинского архиерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за весь пречитель